Навашино была одним из символов отечественной науки. О ней снимали фильмы, писали книги. Сейчас на ней начался демонтаж уникального оборудования. Эта техника, не имеющая аналогов в мире, позволила проникнуть вглубь земной коры на 12 262 метра, что на 2 с лишним тысячи метров превышает достижения геологов в США. Предполагалось, что Кольская сверхглубокая скважина после завершения ее проводки будет превращена в уникальную природную лабораторию для исследований с помощью специальных приборов глубинных процессов, протекающих в земной коре. Однако распад СССР нарушил планы ученых. В 1995 году все научные работы из-за отсутствия средств были прекращены, а сама скважина законсервирована. Оборудование стало ржаветь, а производственный комплекс пришел в аварийное состояние. Теперь представляет экологическую опасность для окружающей среды. Кольская сверхглубокая скважина была